0: Идет! Восставшая колонна ФСБшных кабинетов! Взрываются окна! Суки! Суд! За красными стенами! Райт объявляет аборт в системе!
1: Атака на рассвете! Не стану возражать! За нашу свободу! Хлыстом карать!
2: Святая Мадонна! Научит нас драться! Феминистскому калеру! Пожар на демонстрацию!
3: Бунт в России!
4: Харизма протеста!
3: Бунт в России!
4: Путин достал!
3: Бунт в России!
4: Мы существуем!
3: Бунт в России!

Бежим! Идет цезуристое ведение! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук таксистского режима просит прощения в имени...

0: Es kam die Nacht.
1: Das tupila noc.
0: Das Monster schlief.
1: Чудовище спит.
0: Не Übung ihn geweckt.
1: Чиня его разбудило.
0: Es schlägt zurück.
1: Оно дает ответный удар. И взрывается.
0: Und explodiert.
1: Взрывается.
0: Es explodiert.
1: Взрывается.
0: Explodiert.
1: Взрывается.
0: Explodiert.
1: Взрывается. Взрывается.